0: 95.9. Black. Todo es mejor con música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,